Помнит жизнь свою вначале сквозь теплый сумрак ранних дней. Я только помню, как звучали